0: 开放龙江，中俄睦邻的情谊不仅写在政策里，更融入了百姓的烟火日常。签证便利了，往来密切了，这份友好跨越3000公里，化作了一份沉甸甸的信任。俄罗斯母亲带着患病的孩子辗转来到了哈尔滨脑瘫康复中心，跨越国界的不仅是求医路，更是邻里的守望。
1: Мы здесь получаем хорошие результаты по лечению.
2: Харбин очень красивый город. Мне очень все здесь нравится.
3: Хорошо, хорошо, хорошо. 现在我已经是加纳的娘家人。
2: 谢谢谢谢。
4: 画面中的小男孩名叫莎莎，是一名来自俄罗斯的脑瘫患儿。在哈尔滨市残联脑瘫康复中心接受短短10多天的治疗后，他从起初踮着脚尖走路，已经能稳稳地全脚掌落地，语言功能也有了明显提升，这给了妈妈很大的惊喜。
1: 10天，и за эти 10天，ребенок стал уже лучше ходить。
5: Я люблю Китай, я люблю Харбин。

0: 心照料和孩子一天天的好转。
1: 哈尔滨是很красивый город, мне очень все здесь нравится, поэтому мы приезжаем сюда надолго, чтобы подольше здесь задержаться.